Mester Kussi Anist, Eptet Bitochi Kutti Пов, не повторит шампур, мангал, дрова, ведро и палочка. При всем при этом это прет, да еще как.

Sperkusi anist, eptat bitoči кучи пов, не повторит. Шампур, мангал, дрова, ведро и палочка. При всем при этом это прет, да еще как.